0: Печеня и еще Марсика, и чей сорти заенкрат не издама.
1: Смучаш?
0: Супер!
1: Не смучаш?
0: Хага брига! Придежурат!
1: От 26 до 29 новембра на Копах!
0: Букирай найбол фраерский опенинг же данес
1: на копе.си.
0: Фраерский опенинг! Ко се сдружита смучене и жур!